Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5 EBI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Мы заглянем в наш календарь и предложим вам материал в рубрике «Наши любимые актеры» и музыку на протяжении всей передачи.

0: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: Вот так. Нас опять посчитают. Падам, падам, падам. 20 июля. Я нашел один международный день, отмечаемый сегодня. Торжественный такой день. Называется Международный день шахмат. Так что всех шахматистов поздравляем. И несколько национальных дней. Колумбия празднует сегодня День независимости. Мои соседи здесь как раз, молодая колумбийская пара, Оскар и София. Я их поздравил, но, к сожалению, они не слушают нашу передачу. А Норвегия отмечает сегодня день рождения наследного принца Хокона Магнуса. Поздравляем принца. И Северный Кипр празднует День мира и свободы. Северный Кипр – это такая... Такое непризнанное никем как бы квазигосударство, оккупированное Турцией часть острова Кипр, Республики Кипр. Ну вот, и у них свои праздники. А теперь обратимся к событиям, которые произошли в этот день, в разное время, в разных местах, с разными людьми. В 1402 году, в этот день, легендарный эмир Тимур разгромил турецкого султана Баязида в битве при Анкаре. Эта битва, точнее, ее результат, сыграл очень большую роль в судьбе дальнейшей Византийской империи и всей Малой Азии. Прошу прощения. В 1534 году в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство. Вот так начались издательские дела. В 1658 году патриарх Никон в России, точнее, в Московском царстве, отрекся от патриаршества. Одна из страниц в истории раскола. В 1807 году в этот день Нисифор Непс с братом получили патент на один из самых первых двигателей внутреннего сгорания – пиролафор. Так что Непс не только фотографию изобретал. В 1810 году было провозглашено создание независимого латиноамериканского государства Колумбия. Об этом я уже сказал. А в 1871 году, ровно через 61 год, в этот же день, уже в Канаде, создали провинцию Британская Колумбия. То есть Колумбии стало больше. В 1882 году, в этот день, состоялся первый полет самолета Александра Можайского – первого летательного аппарата, который действительно летал в России. В 1893 году, куда более грустная новость, в России была введена казенная продажа питей, или питей, то есть государственная монополия на продажу алкоголя. Для российского народа, особенно для мужчин, конечно, которые пили беспробудно, это стало ударом. В 1917 году, в этот день, была зарегистрирована торговая марка BMW, как говорят здесь BMW, то есть любимая многими русскоговорящими марка, вот появилась в этот день. В 1922 году началось, тогда еще Россия, еще не было СССР, начало свою деятельность Балтийское морское пароходство, сыгравшее большую роль в международной торговле молодого государства. В 1924 году в этот день в Париже была основана Международная шахматная федерация ФИДЕ. Отмечается как Международный день шахмат. В 1936 году конвенция, подписанная в Монтрё, отдала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор, которые много веков служили предметом спора для ряда государств. В 1944 году в этот день состоялось неудачное, увы, покушение на Адольфа Гитлера. Гитлер остался жив, и война еще продолжилась. В 1946 году для многих местных русскоговорящих людей произошло важное событие. Вышел первый номер журнала «Грани» на русском языке, который издавался в Германии издательством «Посев», знаменитый «Посев». В 1953 году, в этот день, СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем. В 1955 году был открыт для всеобщего обозрения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля, который с весны 1918 года был закрыт для посещения. В 1960 году, в этот день, впервые в истории, главой правительства была избрана женщина. Премьер-министром Шри-Ланки, Цейлона, стала Сиримаво Бандранайке. В 1969 году, в этот день, космический корабль «Аполлон-11» совершил первую, спускаемый его аппарат, совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луне. Я хорошо помню этот день, его показывали в СССР по телевидению. В 1974 году, после военного переворота на Кипре, Турция ввела войска на северную часть острова, населенную в том числе турками, киприотами. Этот день я тоже помню, и по телевидению, и в газетах об этом много сообщали. В 1976 году в этот день были проведены первые исследования поверхности Марса аппаратом «Викинг-1» американским. В 1987 году в этот день Пол Маккартни приступил к записи альбома «Назад в СССР» «Back to the USSR», который был выпущен только в Советском Союзе. В 1990 году, важное событие, были опубликованы основные положения принятой российским правительством программы «Мандат доверия на 500 дней», разработанной Григорием Явлинским и предусматривавшей приватизацию государственной собственности и, ужас, освобождение цен. А в 1993 году, в этот день, в Литве ввели собственную валюту – лит, которая благополучно существует до сих пор. В 2005 году, в этот день, в Канаде, на общенациональном уровне, федеральном уровне, вступил в силу закон об однополых браках, о разрешении однополых браков. И в 2015 году, в этот день, Куба и США полностью восстановили дипломатические отношения спустя 50 лет разрыва таких отношений. И несколько персоналей, то есть, вспомним людей, которые в этот день родились. В 1304 году родился Франческо Петрарка, великий итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов. В 1804 году родился сэр Ричард Оуэн, английский зоолог, автор слова «динозавр». А в 1822 году родился Грегор Иоганн Мендель, австрийский биолог и ботаник, заложивший основы генетики. В 1869 году родился Владимир Набоков, русский юрист, политик, один из лидеров партии кадетов, отец писателя, тоже Владимира, Владимира Набокова. В 1873 году родился Альберт Сантос-Дюмон, бразильский авиатор, конструктор и пилот дирижабли и самолетов. В 1886 году родился Михаил Лозинский, русский, впоследствии советский поэт, незаслуженно забытый. В 1894 году родился Лев Бруни, русский советский художник-авангардист. В 1896 году родился замечательный актер Владимир Володин, Это был его сценический псевдоним, настоящая фамилия Иванов. Актер театра и кино. В 1919 году родился сэр Эдмунд Хиллари, новозеландский исследователь и альпинист, первый покоритель Эвереста. В 1924 году родилась Татьяна Лиознова, кинорежиссер, сценарист, педагог, снявшая фильм «17 мгновений весны». И не только. В 1930 году родился Олег Анофриев, советский и российский актер, режиссер, автор, исполнитель песен. В 1938 году родился Алексей Герман, известный кинорежиссер, сценарист. В 1940 году родился Давид Тухманов, я не побоюсь этого слова, известнейший советский и российский композитор-песенник. А в 1941 году, в этот день, родилась Людмила Чурсина, актриса театра и кино. В 1945 году родился Александр Мирзоян, российский поэт, композитор, бард, теоретик, авторской песни. В 1947 году родился Карлос Сантана, известный во всем мире мексикано-американский гитарист-виртуоз. В 1973 году родился Хакон, кронпринц Норвегии. А в 1993 году родилась красотка Алиша Дебнем Кэри, австралийская актриса.

Может быть, я злоупотребляю своим положением, но я люблю рассказывать о людях, которые мне нравятся и нравились, в общем, всю жизнь. И сегодня, в день рождения Олега Анофриева, которого, к сожалению, уже нет с нами, я не могу не сказать о нем несколько слов, воспользовавшись материалом с сайта «Персоны». Это редакционный коллектив без конкретного автора составил этот текст. Феномен Олега Анофриева заключается в его уникальном таланте к трансформации голоса и невероятной музыкальности. Он стал легендой, в одиночку озвучив и спев партии почти всех персонажей в мультфильме «Бременские музыканты», за что его назвали «советским человеком-оркестром», подарив голос десяткам других культовых героев впоследствии. В 1969 году при записи легендарного мультфильма «Бременские музыканты» выяснилось, что приглашенные артисты не смогут приехать. Анофриев взял инициативу в свои руки и за одну ночь исполнил партии «Трубадура», «Короля», «Осла», «Пса», «Кота», «Атаманши» и всех остальных разбойников. Для создания неповторимого тембра голоса «Атаманши» он спародировал знаменитую Фаину Раневскую, что придало образу особый шарм. В дальнейшем его талант звукоподражания блистал во множестве других проектов, таких как «Сказка о попе» и «Работники в обалде», «Как львенок и черепаха пели песню» и особенно в мультфильме «В порту». Но помимо мультипликации, Артёр много снимался в кино, как и актер, но все же его самый большой вклад – это вокал. Именно в его исполнении звучат незабываемые песни из картин «Земля» Санникова, «Есть только миг между прошлым и будущим», и «Точка, точка, запятая». Он стал одним из первых популяризаторов бардовской песни на советском телевидении, а его колыбельная «Спят усталые игрушки» из программы «Спокойной ночи, малыши» знакома каждому с раннего детства. Артист отличался исключительной самоотдачей. Он часто работал на пределе возможностей, а культовую партию львенка, например, записал при болея при температуре 39 градусов. Его жизнь – это пример того, как искренняя любовь к искусству и многогранный талант могут сделать голос человека неотъемлемой частью культурного кода нескольких поколений. Песни в исполнении советского и российского актера театра и кино – также он был кинорежиссером, автором Олега Анофриева. В России знают все. Его голос – это олицетворение детства для многих поколений в нашей стране. Его жизнь была трудной, со взлетами и падениями. Но Анофриев всегда старался быть верен самому себе. А остальное, как он считал, приложится. Олег Анофриев родился 20 июля в 1930 году в Геленджике в семье врача и домохозяйки. Вообще, Анофриевы постоянно проживали в Москве, но каждое лето отца Андрея Сергеевича отправляли в качестве главного врача санаториев на Черноморском побережье. То одного, то другого. В одной из таких командировок и родился мальчик. Москвич в Геленджике. Детство Олега Анофриева прошло на Смоленской площади и Арбате, таких культовых местах в Москве. А каждое лето он проводил на море. Как вспоминал Олег Анофриев, в школе он учился плохо. Но все считали почему-то, что я буду комедиантом, артистом, и относились ко мне снисходительно, рассказывал автор в телепередаче «Линии жизни». И вместо тройки ставили четверку. Даже вместо двойки – тройку. Честно говоря, педагоги любили меня. Конец цитаты. И с детства мальчик обожал музыку. Дома у Анофриевых стояло фортепиано, на котором он часто пытался играть, как умел. Актер признавался, что один из самых ярких периодов его детства пришелся на Великую Отечественную войну. Советские солдаты, приезжавшие тогда с фронта, часто останавливались в их доме на ночевку. Как правило, они приезжали в открытых грузовиках.
У каждого солдата ручные гранаты хранились в специальных сумках. Гранаты для того, чтобы в сумке не носить, солдаты сбрасывали в подвал, в специальное место, в котором у нас были сарайчики и одновременно бомбоубежище. И мы, пацаны, прознали об этом. Конечно же. Тут же побежали, рассказывал Олег Анофриев. Но солдаты делали так. Гранаты разворачивали. Рубашку, оболочку и запал бросали отдельно. Но мы-то хитрые. Мы же потом собирали, вынимали кольцо, отбрасывали. Шарахало во весь двор. У меня была перешитая детская шинель из отцовской. И я ходил увешанный этими гранатами. Но они были тогда уже безопасны. Конец цитаты. Увы. Во время одной из таких игр с мальчиком случился трагический эпизод, который оказал влияние на всю его дальнейшую жизнь. Во дворе на Смоленской площади Олег с друзьями нашел лимонку и попытался ее разобрать. Граната взорвалась, искалечив правую руку 12-летнему мальчику. Врачам пришлось удалить ему фаланги двух пальцев правой руки. К счастью, Анофриев родился лишь шов. И несмотря на это, он продолжал увлекаться музыкой.

Есть такое трагическое понятие, как эхо войны, в частности, относящееся именно вот к таким событиям. Мне просто страшно подумать о том, что будет с мальчишками в Украине после войны. Но на этом наша передача подошла к концу. Для вас звучала музыка в исполнении гитарного дуэта Петра Тодоровского и Сергея Никитина. А вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения. Берегите себя и до встречи.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

фамилий совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.